0: Привет.
1: Так.
0: Привет.
1: Hi.
0: Press 412 Soulview Center. Sorry, Mars, going to be 602.
1: Copy.